Мы вступаем в 90-е годы, последнее десятилетие 20-го века. В такие минуты мы как бы заново переживаем все, что с нами произошло, с надеждой смотрим. И каждый, кто чувствует и мыслит, как он живет, разделяет свой судьбу, какой бы стороной не оборачивался нам на нашу жизнь время, радостно и смотрим, каждый человек принимает на сей случай часть того, что он предполагает. Подарив особый